0: Ладе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета». 92,6.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Вниз.

Достаточно. Соедините ноги. Станьте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз,

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два,

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю. «Комета».
0: И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама.
2: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». 92.6 FM. «Комета». 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Виктор Чехов. В городе 7:00.
1: Радио «Комета». Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Мета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Телвис Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Стою двумя ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь. Дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет. Это страшная война. Я хочу это закончить. Хочу все это разорвать. Но не выходит, как

0: реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Тебе чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». 92,6.
1: Столица Чеховского района. 8 часов утра.
2: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: попробуйте и возвращайтесь снова.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета».
1: В городе и районе 9:00.
2: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
3: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM. А все это радиостанция «Комета».
2: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Stand by all systems.
0: Радио Комета. 92,6.

0: Ток Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50% с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он пояснил, что особое внимание ведомство уделяет вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6-11 классов уже введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку, добавил Кравцов. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%, сказал министр. В программу, по словам Кравцова, входят изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов. При утере паспорта следует в первую очередь обращаться в полицию, но за небрежное хранение документа грозит штраф до 300 рублей, заявил в беседе с газетой «Ру» руководитель Центра правопорядка в Москве юрист Александр Хаминский. Это необходимо как для защиты от мошенничества, так и для того, чтобы избежать привлечения к ответственности. При этом за небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от 100 до 300 рублей. Однако, если гражданин заявит, что паспорт был похищен, административной ответственности можно избежать. Кроме того, факт утери критически важно зафиксировать, чтобы снять с себя ответственность, если по вашему паспорту будут оформлены кредиты, сказал он. И в завершении выпуска: Эдинбург возглавил рейтинг городов Великобритании с самой высокой долей собак с избыточным весом, составленной на основе опроса владельцев домашних животных. Исследование провела британская компания, специализирующаяся на питании для животных. В опросе приняли участие более 2000 владельцев собак со всей страны, которых попросили оценить физическую форму своих питомцев. Согласно результатам исследования, 86% владельцев собак в Эдинбурге считают, что их питомцы имеют избыточный вес или страдают ожирением. Это значительно превышает средний показатель по Великобритании, который составил 54%. Второе место в рейтинге занял Глазго, замыкает первую тройку Ливерпуль. Авторы исследования отмечают, что лидерство Эдинбурга выглядит неожиданным, учитывая большое количество парков, зеленых зон и популярных прогулочных маршрутов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6

0: 92.6 FM.
1: Радио «Комета». 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Всем привет!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
6: «Комета».
0: 92,6.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова заявил, что при проверке электросчетчиков в многоквартирных домах, где жильцам начисляются гигантские суммы за электричество на общедомовые нужды, нарушений не выявлено. Людям при этом ежемесячно выставляются счета на несколько тысяч рублей за лампочки в подъезде. В присутствии жителей и ответственных лиц специалисты компании «Мосэнергосбыт» сняли контрольные показания, обошли каждый дом, чтобы высчитать фактическое потребление всего дома в киловатт-часах, вычесть из него индивидуальные показания жильцов. Проверки прошли на улицах Гагарина, Русская, Вишневый бульвар, Чехова, Ильича и в деревне Крюково, заявил Собакин. И добавил, что по итогам проверки замечаний не выявлено. Сейчас проводится анализ помесячных показаний данных со всех квартирных счетчиков и нежилых помещений, написал чиновник в своем телеграм-канале. Жильцы многоквартирных домов, которым вот уже более полутора лет, плюсом к индивидуальному потреблению приходят огромные счета за электричество на общедомовые нужды, надеются, что причина завышенных начислений все-таки будет найдена, а уплаченное сверхпотребленного возвращено. Напомним, что этой проблемой администрация Чехова начала заниматься только после того, как собственники записали видеообращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву, так как на уровне муниципалитета в течение полутора лет их последовательно игнорировали. Более 15 тысяч случаев размещения незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП выявили энергетики в Чехове с начала года. Это рекордный показатель в Московской области, что может свидетельствовать о недостаточном контроле. Всего в регионе было обнаружено 187 тысяч незаконных подвесов. Это создает угрозу для энергобезопасности, приводит к технологическим авариям и отключениям электричества, а также мешает ремонту электросетей. Многодетную мать из Чехова суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно по обвинению в торговле детьми. Наталья Патока, основательница приюта для женщин в Чехове «Время перемен», и ее подруга Юлия Логинова из Москвы получили условные сроки по делу о торговле детьми. Условный срок получил также супруг Натальи Патоки Николай Патока. Степень тяжести наказания с тяжкого на среднюю была изменена в связи с деятельным раскаянием, пишет ТАСС. Всего фигурантами этого дела значились по меньшей мере 19 человек. По версии следствия, подозреваемые занимались организацией родов, обеспечивали беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продуктами питания, лекарствами, медицинской помощью. А после родов забирали младенцев и оформляли их как своих, используя поддельные документы. Ситуация на заправках в Подмосковье контролируемая, об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно. Мы делаем все, чтобы ситуация нормализовалась, цитирует чиновника Интерфакс. На вопрос, удастся ли добиться нормализации объемов топлива, необходимых региону, губернатор ответил: делаем для этого все возможное. Во дворах многоквартирных домов Московской области должны быть выделены места для пожарной техники. Вступили в силу новые правила благоустройства. Ключевым нововведением является требование к оборудованию дворовых территорий специальными площадками для установки пожарной техники. Эти площадки должны соответствовать утвержденным методическим рекомендациям и обеспечивать беспрепятственный подъезд пожарных машин. Размещение личного транспорта на обозначенных площадках строго запрещено. В настоящее время МЧС совместно с главами округов, профильными органами и управляющими компаниями определяют оптимальные места для размещения таких площадок, разрабатывают детальные планы и графики их обустройства.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 20-22 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
1: Новости на радио «Карета».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
5: Нет,

0: Это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
0: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
0: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
0: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
2: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
0: Ну я пошел?
1: Да, идите.
2: Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: радио «Комета».
1: 29 июня, понедельник сегодня. И что я хочу сказать? Поздравляю всех с началом рабочей недели. Сегодня у нас уже практически предпоследний день июня. Ну и уже как бы месяц летом мы уже практически отгуляли. Но у нас еще впереди 2 месяца лета, а может быть и сентябрь будет хороший. Поэтому телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Присылайте ваши заявки, приветы и пожелания. Далее Мандалир и много разной музыки. Если вы желаете изменить наш трек-лист, присылайте ваши заявки путем СМС и Макса по телефону 8-916-244-2044. Можно позвонить даже в прямой эфир. Заявка будет выполнена еще быстрее.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем, сообщения беру из нашей глобальной сети интернет. Из последних новостей, что компания X5, в которой принадлежит «Пятерка», «Перекресток», «Чижики» и т.д. и т.п., приостановили поставки продукции компании «Феррера», да, «Роше». Что могу сказать? Прекратили из-за завышения цен, пишут, да. Но я что хочу сказать еще. Зашел я тут на Валбрис, и этого киндера Феррера, в общем, любых видов и размеров, от 1500 до 17500. Заказывайте, и, по-моему, я думаю, что пока такого тотального глобального дефицита не будет. Не будет в магазине, значит, можно будет на Валбрис просто себе какой-нибудь наборчик заказать. Ну, вот, например, за 14000 91 рубль. В общем, набор, такую картинку, в ней шоколадки, конфетки, вот яйца с сюрпризом шоколадные. И все, что хотите, на самом деле, да. За ваши, как говорится, любой каприз, за ваши деньги. Поэтому пока сообщение такое, что в магазинах может получиться так, что эти продукты пока временно исчезнут. Но я думаю, что в интернете можно купить любую себе шоколадку по любому капризу. Тема шоколадок продолжает Кали Минок. Дальше немного рекламы. Мы ближимся к окончанию рабочего полдня первого часа. Ну и еще есть 60 минут, поэтому присылайте ваши заявки, поздравления по телефону 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень плавно отбивает первый час, 12:56 практически.

практически на часах. Если у кого-то есть пожелание прислать свою заявку на любимую песню, присылайте. У вас еще 60 минут. 8-916-244-00-44. Телефон прямого эфира. Для сообщений доступны Макс, а также мессенджер, обычные смс-ки. WhatsApp и Telegram не работают, поэтому лучше позвонить и заказать очно свою любимую песню. Что еще? Что еще? Подписывайтесь на наш Telegram. Ну, как Telegram, уже портал Лопасня, который можно читать в интернете, естественно, в Максе и в социальных сетях ВКонтакте. Вот, поэтому вся полезная информация по городу и стране именно там. Между тем, и Buffett Beyond, австралийский, так сказать, трио, продолжает наш эфир и переносит нас в следующий час. После выпуска новостей мы с вами снова встретимся. 8-916-244-00-44.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова заявил, что при проверке электросчетчиков в многоквартирных домах, где жильцам начисляются гигантские суммы за электричество на общедомовые нужды, нарушений не выявлено. Людям при этом ежемесячно выставляются счета на несколько тысяч рублей за лампочки в подъезде. В присутствии жителей и ответственных лиц специалисты компании «Мосэнергосбыт» сняли контрольные показания, обошли каждый дом, чтобы высчитать фактическое потребление всего дома в киловатт-часах, вычесть из него индивидуальные показания жильцов. Проверки прошли на улицах Гагарина, Русская, Вишневый бульвар, Чехова, Ильича и в деревне Крюково, заявил Собакин. И добавил, что по итогам проверки замечаний не выявлено. Сейчас проводится анализ помесячных показаний данных со всех квартирных счетчиков и нежилых помещений, написал чиновник в своем телеграм-канале. Жильцы многоквартирных домов, которым вот уже более полутора лет, плюсом к индивидуальному потреблению приходят огромные счета за электричество на общедомовые нужды, надеются, что причина завышенных начислений все-таки будет найдена, а уплаченное сверхпотребленного возвращено. Напомним, что этой проблемой администрация Чехова начала заниматься только после того, как собственники записали видеообращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву, так как на уровне муниципалитета в течение полутора лет их последовательно игнорировали. Более 15 тысяч случаев размещения незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП выявили энергетики в Чехове с начала года. Это рекордный показатель в Московской области, что может свидетельствовать о недостаточном контроле. Всего в регионе было обнаружено 187 тысяч незаконных подвесов. Это создает угрозу для энергобезопасности, приводит к технологическим авариям и отключениям электричества, а также мешает ремонту электросетей. Многодетную мать из Чехова суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно по обвинению в торговле детьми. Наталья Патока, основательница приюта для женщин в Чехове «Время перемен», и ее подруга Юлия Логинова из Москвы получили условные сроки по делу о торговле детьми. Условный срок получил также супруг Натальи Патоки Николай Патока. Степень тяжести наказания с тяжкого на среднюю была изменена в связи с деятельным раскаянием, пишет ТАСС. Всего фигурантами этого дела значились по меньшей мере 19 человек. По версии следствия, подозреваемые занимались организацией родов, обеспечивали беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продуктами питания, лекарствами, медицинской помощью. А после родов забирали младенцев и оформляли их как своих, используя поддельные документы. Ситуация на заправках в Подмосковье контролируемая, об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно. Мы делаем все, чтобы ситуация нормализовалась, цитирует чиновника Интерфакс. На вопрос, удастся ли добиться нормализации объемов топлива, необходимых региону, губернатор ответил: делаем для этого все возможное. Во дворах многоквартирных домов Московской области должны быть выделены места для пожарной техники. Вступили в силу новые правила благоустройства. Ключевым нововведением является требование к оборудованию дворовых территорий специальными площадками для установки пожарной техники. Эти площадки должны соответствовать утвержденным методическим рекомендациям и обеспечивать беспрепятственный подъезд пожарных машин. Размещение личного транспорта на обозначенных площадках строго запрещено. В настоящее время МЧС совместно с главами округов, профильными органами и управляющими компаниями определяют оптимальные места для размещения таких площадок, разрабатывают детальные планы и графики их обустройства.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 20-22 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: Радио Комета 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень плавно перешел второй час. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. И я перехожу к приятной части нашей передачи, к вашим заявкам. Зульфия, вот наш постоянный слушатель. Приветствую, Игорь. Заявка от команды провожающих для нашего бойца и всех, кто надел форму. Поставь, пожалуйста, группу «Подъемы Карина», «Белые кораблики». Пусть эти белые кораблики плывут за горизонт, а вы вернетесь с дембелем. Спасибо. Спасибо за заявку, Зульфия, сделаем. Дальше «Мановика», «Танцуй, танцуй». И, в общем, что могу сказать, лето, чтобы танцевать и отдыхать. Но, видите, военный призыв у нас еще идет. Поэтому призывают в армию молодых ребят. Ну, год служить, и через год они вернутся опять домой.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ой, чего нюни развесили. Кажется, тут требуется позитивная скорая помощь. Так вы по адресу.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама.

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, финансовые новости. Центробанк поднял курс доллара и евро сразу примерно на 1,5 рубля. И что мы в результате видим? Сегодня курс доллара 77 рублей 6 копеек и евро 87 рублей 40 копеек. Вот так вот. Так что поднимается курс доллара и курс евро, поэтому имейте в виду. Тему денег продолжает группа ACDC, и если у вас есть пожелание прислать вашу заявку на любимую песню, присылайте 8-916-244-0044. СМС и МАКС доступен для вас сегодня в полном объеме.
0: Рабочий полдень на комете.
3: Что у вас с головой?

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно приближается к своему логическому завершению, но хочу сказать, в связи с проведением плановых работ по капитальному ремонту, как вчера говорили, железнодорожного пути на участке между станцией Столбовая и Чехова в период с 29 июня по 3 июля будет действовать измененный график движения пригородных поездов. Работы будут проходить преимущественно в ночное время и, в частности, в период с 6 вечера до 6

10 утра в ночь с 29 на 30 июня, а также в ночные часы с 1 по 3 июля. Движение поездов по второму главному пути в направлении Москвы будет полностью приостановлено. Просто имейте в виду. Вот, поэтому, если кто-то ездит в Москву, просто имейте в виду, что сейчас будут проблемы именно с движением временным поездов и электричек. Тему электричек и поездов продолжит Марилия Радович. И если у вас есть желание присылать свои заявки, поздравления и пожелания, 8 916 244 00 44.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень.
5: Радио
0: Комета. Рабочий полдень.
6: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», закончилось. Вот, поэтому я что хочу сказать. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Запишите этот телефончик, потому что вы можете, без всяких Алис и прочих поисковых систем заказать себе песню, которую мы сыграем и озвучим по вашему желанию. Ну, или сами скажем что-нибудь приятное для вас. Поэтому 8-916-244-00-44. Вот это вот есть наш волшебный телефон радио «Комета», Первого городского радио, для программ «Вечерний Чехов» и «Рабочий полдень» по заявкам, да? Но прежде чем проситься, я скажу, как всегда, что было такого в этот день, 29 июня. Для района это важный день, да? В 44-м году, 29 июня, по решению облисполкома Советского Союза в Мелехово была открыта наша усадьба Антона Павловича Чехова, музей, да, поэтому всем посетить непременно, вот, музей писем у нас тоже на привокзальной площади есть, поэтому мы гордимся тем, что носим название города и от имени великого русского писателя. 29 июня 1964 года, телевизионная тема моя как раз, создан пульт дистанционного управления телевизором. Но вот в Америке там уже придумали, как бы сделать так, чтобы не вставать и переключать телевизор. Точнее, чтобы он сам переключался. Чтобы он сам переключался, и тебе не надо ничего делать, просто кнопку нажать. В 2007 году, пишут, в этот день в Соединенных Штатах поступил в продажу первый iPhone. Но уже какой там, 17-18, поэтому уже время быстро бежит, и поэтому уже люди поменяли этих телефонов в миллион. Все, на сегодня все. Оставляю вас с группой Air Lovers, и до встречи в среду, я с вами буду полный день, уже в июле. Все, всем пока, доброго здравия, хорошей недели, хорошо отработать и хорошего всем настроения.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники будут учиться по единому государственному учебнику географии через 2 года, об этом сообщает ТАСС. По словам Кравцова, учебник будет вводиться поэтапно, в настоящее время ведется его разработка. По словам главы ведомства, до конца 2026 года в федеральный перечень могут включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10-11 классов, а также по труду для школьников 5-9 классов. Время обработки документов для получения в России визы Италии увеличилось. Процесс теперь занимает не 40 дней, как раньше, а более 60, об этом сообщила Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на визовый центр. Официальная рекомендация – подавать заявление на визу не позднее, чем за 3 месяца до путешествия. В Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля. Иногда появляются слоты и на более ранние даты, рассказали в ассоциации. В центре отметили, что при этом процент одобренных виз держится на уровне более 90%. На сайте отмечается, что увеличение срока рассмотрения документов связано с большим количеством заявок. Там предупредили, что из-за этого подавать заявление на визу надо с запасом по времени.

0: времени. И в завершении выпуска ветеринары объяснили, почему кошки и собаки иногда внезапно начинают носиться по дому, совершая стремительные забеги, прыжки и резкие повороты, пишет Independent. По словам специалистов, чаще всего такие всплески энергии связаны с сильным возбуждением или хорошим настроением. Они нередко возникают после купания, прогулки или просто во время активной игры. У кошек подобное поведение также часто наблюдается после посещения лотка. Одной из возможных причин ученые называют стимуляцию блуждающего нерва, которая может вызывать кратковременное ощущение, облегчение и прилив энергии. Если питомец во время таких забегов приглашает хозяина или других животных присоединиться к игре, например, принимает игровую позу или переворачивается на спину, это обычно свидетельствует о хорошем самочувствии и желании взаимодействовать. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальный.

0: 5-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: как всю ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92.6 FM.
2: В городе и районе 15 часов.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова заявил, что при проверке электросчетчиков в многоквартирных домах, где жильцам начисляются гигантские суммы за электричество на общедомовые нужды, нарушений не выявлено. Людям при этом ежемесячно выставляются счета на несколько тысяч рублей за лампочки в подъезде. В присутствии жителей и ответственных лиц специалисты компании «Мосэнергосбыт» сняли контрольные показания, обошли каждый дом, чтобы высчитать фактическое потребление всего дома в киловатт-часах, вычесть из него индивидуальные показания жильцов. Проверки прошли на улицах Гагарина, Русская, Вишневый бульвар, Чехова, Ильича и в деревне Крюково, заявил Собакин. И добавил, что по итогам проверки замечаний не выявлено. Сейчас проводится анализ помесячных показаний данных со всех квартирных счетчиков и нежилых помещений, написал чиновник в своем телеграм-канале. Жильцы многоквартирных домов, которым вот уже более полутора лет, плюсом к индивидуальному потреблению приходят огромные счета за электричество на общедомовые нужды, надеются, что причина завышенных начислений все-таки будет найдена, а уплаченное сверхпотребленного возвращено. Напомним, что этой проблемой администрация Чехова начала заниматься только после того, как собственники записали видеообращение к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, так как на уровне муниципалитета в течение полутора лет их последовательно игнорировали. Более 15 тысяч случаев размещения незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП выявили энергетики в Чехове с начала года. Это рекордный показатель в Московской области, что может свидетельствовать о недостаточном контроле. Всего в регионе было обнаружено 187 тысяч незаконных подвесов. Это создает угрозу для энергобезопасности, приводит к технологическим авариям и отключениям.

0: подключением электричества, а также мешает ремонту электросетей. Многодетную мать из Чехова суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно по обвинению в торговле детьми. Наталья Патока, основательница приюта для женщин в Чехове «Время перемен», и ее подруга Юлия Логинова из Москвы получили условные сроки по делу о торговле детьми. Условный срок получил также супруг Натальи Патоки Николай Патока. Степень тяжести наказания с тяжкого на среднюю была изменена в связи с деятельным раскаянием, пишет ТАСС. Всего фигурантами этого дела значились по меньшей мере 19 человек. По версии следствия, подозреваемые занимались организацией родов, обеспечивали беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продуктами питания, лекарствами, медицинской помощью. А после родов забирали младенцев и оформляли их как своих, используя поддельные документы. Ситуация на заправках в Подмосковье контролируемая, об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно. Мы делаем все, чтобы ситуация нормализовалась, цитирует чиновника Интерфакс. На вопрос, удастся ли добиться нормализации объемов топлива, необходимых региону, губернатор ответил: делаем для этого все возможное. Во дворах многоквартирных домов Московской области должны быть выделены места для пожарной техники. Вступили в силу новые правила благоустройства. Ключевым нововведением является требование к оборудованию дворовых территорий специальными площадками для установки пожарной техники. Эти площадки должны соответствовать утвержденным методическим рекомендациям и обеспечивать беспрепятственный подъезд пожарных машин. Размещение личного транспорта на обозначенных площадках строго запрещено. В настоящее время МЧС совместно с главами округов, профильными органами и управляющими компаниями определяют оптимальные места для размещения таких площадок, разрабатывают детальные планы и графики их обустройства.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 20-22 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Give me some cash. Give me some cash, y'all.

Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь. Не

0: выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Stand by all systems.
1: Радио «Комета».
2: «Комета».
1: 92,6 FM. Радио «Комета».

0: Радио Комета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Анталья сталкивается с потерей интереса со стороны российских туристов в результате роста цен и серьезной конкуренции с египетскими курортами и другими направлениями Средиземноморья. Об этом сообщил туристический оператор из Анталии в интервью РИА Новости. По данным эксперта, за первую половину 2026 года наблюдается снижение потока путешественников из России на этот востребованный курорт. Российские граждане стали искать альтернативные варианты отдыха в других странах, где поездка обойдется значительно дешевле. Это вынуждает отельеров и туроператоров пересматривать свою ценовую политику, добавил специалист. Он также отметил, что раннее бронирование обеспечивало приличный наплыв туристов, однако затем наблюдалось снижение объемов продаж. Туроператор считает, что Турция постепенно теряет статус одного из наиболее бюджетных курортов на Средиземноморском побережье. Режим тишины на даче необходимо соблюдать летом, несмотря на увеличение светового дня. Об этом россиянам напомнил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT. Ранний рассвет или поздний закат не дают права шуметь раньше или позже положенного. Ограничения привязаны исключительно к часам, а не к солнцу, подчеркнул специалист. Он отметил, что каждый регион самостоятельно устанавливает временные рамки. Например, в Подмосковье в будни нужно вести себя тихо с 21 часа до 8:00, в выходные с 22 часов до 10 часов. В случае, если шум соседей доставляет неудобства, Бондарь посоветовал обратиться к председателю товарищества. Можно попросить его разместить правила на общем стенде или направить памятку в чат жильцов, чтобы каждый владелец домика знал, в какое время шум стоит поставить на паузу, рекомендовал эксперт. И в завершении выпуска: россияне предпочитают боевики с Джейсоном Стэтхэмом. Об этом сообщили газете РУ в пресс-службе Кинопоиска со ссылкой на свою аналитику. По данным портала, 28 фильмов со Стэтхэмом собрали почти 8 миллионов оценок выше 7. Самым популярным боевиком на платформе оказался «Гнев человеческий» Гая Ричи. В нем сыграл Стэтхэм. На втором месте среди звезд боевиков оказался Джеки Чан. 64 фильма с ним набрали 2 миллиона 700 тысяч высоких оценок. Помимо «Гнева человеческого», в топ боевиков попали «Неудержимые», «Джон Уик 4» и «13 район. Ультиматум». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69.

0: 24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Ждет комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета 92,6 FM.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова заявил, что при проверке электросчетчиков в многоквартирных домах, где жильцам начисляются гигантские суммы за электричество на общедомовые нужды, нарушений не выявлено. Людям при этом ежемесячно выставляются счета на несколько тысяч рублей за лампочки в подъезде. В присутствии жителей и ответственных лиц специалисты компании «Мосэнергосбыт» сняли контрольные показания, обошли каждый дом, чтобы высчитать фактическое потребление всего дома в киловатт-часах, вычесть из него индивидуальные показания жильцов. Проверки прошли на улицах Гагарина, Русская, Вишневый бульвар, Чехова, Ильича и в деревне Крюково, заявил Собакин. И добавил, что по итогам проверки замечаний не выявлено. Сейчас проводится анализ помесячных показаний данных со всех квартирных счетчиков и нежилых помещений, написал чиновник в своем телеграм-канале. Жильцы многоквартирных домов, которым вот уже более полутора лет, плюсом к индивидуальному потреблению приходят огромные счета за электричество на общедомовые нужды, надеются, что причина завышенных начислений все-таки будет найдена, а уплаченное сверхпотребленного возвращено. Напомним, что этой проблемой администрация Чехова начала заниматься только после того, как собственники записали видеообращение к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, так как на уровне муниципалитета в течение полутора лет их последовательно игнорировали. Более 15 тысяч случаев размещения незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП выявили энергетики в Чехове с начала года. Это рекордный показатель в Московской области, что может свидетельствовать о недостаточном контроле. Всего в регионе было обнаружено 187 тысяч незаконных подвесов. Это создает угрозу для энергобезопасности, приводит к технологическим авариям и отключениям электричества, а также мешает ремонту электросетей. Многодетную мать из Чехова суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно по обвинению в торговле детьми. Наталья Патока, основательница приюта для женщин в Чехове «Время перемен», и ее подруга Юлия Логинова из Москвы получили условные сроки по делу о торговле детьми. Условный срок получил также супруг Натальи Патоки Николай Патока. Степень тяжести наказания с тяжкого на среднюю была изменена в связи с деятельным раскаянием, пишет ТАСС. Всего фигурантами этого дела значились по меньшей мере 19 человек. По версии следствия, подозреваемые занимались организацией родов, обеспечивали беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продуктами питания, лекарствами и медицинской помощью. А после родов забирали младенцев и оформляли их как своих, используя поддельные документы. Ситуация на заправках в Подмосковье контролируемая, об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно. Мы делаем все, чтобы ситуация нормализовалась, цитирует чиновника Интерфакс. На вопрос, удастся ли добиться нормализации объемов топлива, необходимых региону, губернатор ответил: делаем для этого все возможное.

0: области должны быть выделены места для пожарной техники. Вступили в силу новые правила благоустройства. Ключевым нововведением является требование к оборудованию дворовых территорий специальными площадками для установки пожарной техники. Эти площадки должны соответствовать утвержденным методическим рекомендациям и обеспечивать беспрепятственный подъезд пожарных машин. Размещение личного транспорта на обозначенных площадках строго запрещено. В настоящее время МЧС совместно с главами округов, профильными органами и управляющими компаниями определяют оптимальные места для размещения таких площадок, разрабатывают детальные планы и графики их обустройства.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 25 градусов. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Комета».
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на «Комете» теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: I will always love you, and not even just tonight.

0: планета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники будут учиться по единому государственному учебнику географии через 2 года, об этом сообщает ТАСС. По словам Кравцова, учебник будет вводиться поэтапно, в настоящее время ведется его разработка. По словам главы ведомства, до конца 2026 года в федеральный перечень могут включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10-11 классов, а также по труду для школьников 5-9 классов. Перед сдачей смартфона в ремонтный сервис важно защитить личную информацию. Для этого следует выйти из аккаунтов во всех приложениях, извлечь из устройства сим-карту и сделать ряд других действий. Об этом рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнека. По словам специалиста, перед сдачей телефона в ремонт в первую очередь важно убедиться, что вся личная информация хранится в безопасном месте. Рекомендуется настроить функцию резервного копирования. Идеальный вариант, когда данные копируются и в облачный сервис, и на физический носитель. Но мало просто скопировать, обязательно проверьте, что все эти резервные копии открываются. А важную конфиденциальную информацию на телефоне лучше не хранить вовсе. Удалите то, что уже перенесено в хранилище, подчеркнула она. И в завершении выпуска: Эдинбург возглавил рейтинг городов Великобритании с самой высокой долей собак с избыточным весом, составленный на основе опроса владельцев домашних животных. Исследование провела британская компания, специализирующаяся на питании для животных. В опросе приняли участие более 2000 владельцев собак со всей страны, которых попросили оценить физическую форму своих питомцев. Согласно результатам исследования, 86% владельцев собак в Эдинбурге считают, что их питомцы имеют избыточный вес или страдают ожирением. Это значительно превышает средний показатель по Великобритании, который составил 54%. Второе место в рейтинге занял Глазго, замыкает первую тройку Ливерпуль. Авторы исследования отмечают, что лидерство Эдинбурга выглядит неожиданным, учитывая большое количество парков, зеленых зон и популярных прогулочных маршрутов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
0: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92,6 FM.
1: И всем добрый вечер. Сегодня в эфире «Вечерний Чехов», как всегда, с 18.00 до 20.00. С вами буду я. К сожалению, сегодня одна. Сегодня Ольга не смогла прийти. Олечка, если ты меня слышишь, я буду очень по тебе скучать. Но я очень надеюсь не подвести и сделать ваш эфир вечерний максимально спокойным и в то же время стильным, музыкально и полезным для каких-то ваших инсайтов. Итак, сегодня мы начнем наш эфир с песни Joint Trip Will Break Free. И я хочу вам сказать, что я также буду принимать заявки, я буду принимать комментарии, я буду принимать пожелания, поздравления по телефону Макса 8-916-244-2044. Это телефон Радио Комета. Еще раз повторю, 8-916-244-2044. И первый блок мы не будем задерживать. Я жду очень ваших сообщений в Макс. И мы продолжаем двигаться по нашим музыкальным волнам Радио Комета. И

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, я всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: И я продолжаю «Вечерний Чехов». Сегодня с вами в эфире Яна, Анна Донрой. Я надеюсь сделать ваш вечер максимально добрым, максимально позитивным и максимально стильным. И сегодня у нас пришла одна заявочка. А заявочка у нас сегодня по поздравлениям. Сегодня Эвелина Андреева, моя подружка. Можно сказать, даже не заявочка пришла, а заявочка от меня поступила. Закончила спортивный свой колледж в Серпухове. Вот. И она большая молодец. Она закончила, сдала диплом на отлично. Сегодня у нее была выдача дипломов. Эвелин, я поздравляю тебя с этим знаменательным днем. Это твой первый шаг в новую взрослую жизнь. И я тебе искренне хочу пожелать, вот честно, от души, ходи по граблям. Все равно ты не будешь учиться на чужих ошибках. Ты все равно не будешь слушать никакие советы, потому что ты слишком взрослая, ты слишком самостоятельная. И слава богу, голова у тебя на месте. Ты сделаешь правильный выбор. Но, к сожалению, ошибки они будут. Поэтому слушай себя, слушай свое сердце, а не голову. Это очень важно. Общайся с высшими силами, это ты делать умеешь. Вот. Всего тебе самого-самого замечательного. Ты замечательный, искренний, открытый человек. И я благодарю Бога за то, что такие люди есть рядом со мной. Всех тебе благ во всех начинаниях, во всех направлениях твоей жизни. Эвелиночка, обняла тебя, поцеловала. И после будет песня Виктории Черенцовой для тебя, песня «Миражи». А сейчас просто хочу, чтобы все, кто сейчас слушает мое радио, просто кто вот сидит рядом с вами, да, какой-то близкий человек, пусть это там муж, жена, какой-то там друг, да, там, да, подруга, неважно, если вы две подружки сидите, пьете чай. Ребята, обнимитесь просто вот, чтобы у вас в душе какой-то вот такой огонек зажегся, да, чтобы вот вам просто вот сделайте внимание людям, потому что внимания людям очень сейчас сильно не хватает. И у меня сейчас появился новый такой приятель, который, ну, просто вот ему приятно со мной общаться. И, ну, мы там общаемся, можем общаться там по телефону, он может мне что-то там помочь приехать, да. Но вот я понимаю, что человеку ничего не нужно. Ему не нужны деньги, ему не нужно какие-то там продукты, да, то есть ему ничего не нужно, ему нужно просто общение, ласковое слово, да, и человеку очень важно вообще знать, что он кому-то нужен. Вот это тоже очень важное, важный момент. И, кстати, когда вот я живу тем, что я стараюсь кому-то помочь, да, то есть я стараюсь постоянно что-то кому-то вот доброе сделать. Вы знаете, это откликается, это даже вот больше не человеку нужно, которому я помогаю, а я стараюсь это делать для себя. И очень важно в этот момент, когда вы делаете кому-то приятное в голове у себя, чтобы у вас, ну, отложился такой момент, что не ждите никогда благодарности. Хотя, конечно, приятно будет и очень будет приятно, если вам там скажут спасибо, да, или там как-то отблагодарят в ответ. Но это высший пилотаж, как я называю, да, когда люди делают друг другу приятное и ничего не ждут за это взамен. Оно само придет. Вас отблагодарят так, как вы даже не ожидаете. Но это очень важно делать все это от души, потому что это вам вернется, сторится, и это будет, ну, для вас таким положительным моментом, очень таким ярким, запоминающимся, что вы делаете людям добро. Еще, кстати, у нас с подругой была такая тема. Одно время мы так как бы в аскезу в такую зашли. Мы там 40 дней друг другу пообещали, что мы будем делать не менее одного доброго дела в день. Вы знаете, кажется, а что я должен сделать? А как? А вот может быть... Вот, то есть такое сначала растерянность. А вдруг я не успею? А вдруг я не пойму, что это? Вы знаете, когда вы настраиваетесь на этот лад, делать людям добрые дела, оно само к вам приходит. Вот элементарно там, вы видите, там бабушка вышла из магазина с тяжелой сумкой, просто взять, помочь ей до подъезда донести. Мы даже не замечаем порой людей, которым нужна наша помощь. Попробуйте это сделать. Это очень классная игра. Если это сделать в игровой форме, то это будет здорово. А я возвращаюсь к поздравлениям Эвелины Андреевой. Эвелин, обняла, поцеловала. Для тебя «Миражи». Она не очень веселая, но она очень добрая и хорошая песня Виктория Черенцова. Наслаждайтесь, будьте с нами. Отправляйте комментарии и поздравления.
0: «Вечерний Чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Чехов, зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: И снова в эфире «Вечерний Чехов». У нас еще только первый час. И сегодня с вами я, к сожалению, одна, Анна Донрой. Мы будем по Оле очень скучать. Но мы обязательно встретимся вместе. Я думаю, что буквально уже завтра. И у нас еще одна заявочка с поздравлениями. Сегодня прям поздравление. Причем по окончании чего-либо. Да, Эвелину Андрееву мы поздравили уже с окончанием ее колледжа. А вот Ирина Пегова поздравляет своего сына Сергея с получением прав. Он наконец-то закончил это обучение, и он теперь полноценный водитель. Будь аккуратен за рулем, любимый, и ровной тебе дороги. Ни гвоздя, ни жезла, как говорится. И я присоединяюсь, Сергей. Вы знаете, все говорят, новый чайник на дороге. Я, кстати, никогда так не считаю, потому что талантливость людей за рулем, она абсолютно у разных проявляется людей по-разному. Если человеку дано водить машину, я в 14 лет как села и ездила на всех машинах сразу и училась прям по ходу. Когда я уже сдавала на права в 18 лет, я сдала просто, хотя, ну, я шла там как бы с поддержкой моральной, да, но могу вам сказать, что я сдала это просто вот сама на раз-два, просто сдала и все. Вот просто села и проехала. То есть у меня уже был опыт. Так что я сдаюсь всем нашим сотрудникам ДПС, да, что я без прав ездила. Но это, к сожалению, было, да, к счастью, это было уже там 35 лет тому назад. Да, поэтому могу честно в этом признаться. Но также могу сказать, что есть люди, которые имеют права и по 20-25 лет, а ездят просто, ну, не ездят, а не ездят. Просто, ну, не умеют ездить. Еще помимо того, что едут там за рулем, ругаются. Еще помимо того, что ругаются сами, ругают жену, которая рядом сидит, или там ругают еще вокруг всех. То есть будьте спокойны за рулем. Кстати, могу вам рассказать такой случай, что настроение за рулем вокруг вас зависит, водителей других вокруг вас, зависит только от вас. Как бы парадоксально это не звучало. Расскажу вам прям пример. Выезжаю как-то из дома еще с бывшим мужем. Если меня слышишь, Олег, привет. Вот, выезжаю из дома, а у меня внутри вот там что-то, мы опаздываем, что-то я где-то там разбил какую-то чашку. В общем, у меня внутри прям огонь, который я не могу успокоить. И мы выезжаем из дома, тут же перебегает какая-то кошка дорогу, я еле успеваю затормозить, причем это еще во дворах, причем я не быстро еду.

Дальше мы едем. Какая-то там женщина пытается через дорогу перебежать. Я как бы отстранилась, как бы успела пропустить. Она тоже вроде остановилась. Дальше я еду, меня машина подрезает. И когда вот люди работают над собой, люди понимают, что внутри ситуация, которая складывается вообще в вашей жизни, она зависит только от вашего внутреннего состояния, вот какой настрой у вас. И когда люди над собой работают, они об этом знают. И мне Олег так спокойно на меня смотрит и говорит. То есть он не кричит там на женщину, на кошку, на мужчину, который меня подрезал. Он на меня просто спокойно смотрит и говорит: «Ань, может, ты уже успокоишься, и все наладится». Вы знаете, я подышала, сделала свою дыхательную практику, присоединилась к божественным вибрациям, просто выдохнула, успокоилась, все. И тут же мне дорогу уступили, женщина уступила дорогу, помахала мне рукой, тут же все рассеялось, и весь туман рассеялся. Поэтому вот кто в это не верит, вы можете, могу вам предложить только... это попробовать. Потому что когда люди начинают заводиться на всех вокруг, ребят, вы заводитесь только на себя. И помните о том, что это ваши проблемы, то, что творится вокруг вас. Ну, извините уж, вот коли я такая зожница попала на это радио, не могу вас не наставить на путь истинный, да, и даю какие-то такие советы, как, причем рабочие советы. Здесь не надо мне верить. Я кто я такая, чтобы мне верить? Нужно пробовать. Вы попробуйте, и у вас все получится. А вот Ирина Пегова заказала для своего сына Сергея, к поздравлению которых я присоединилась, песню, очень классная песня, очень люблю, старинная песня Олега Алферова, «Песенка шофера». Она сейчас прозвучит, знак поздравления для Сергея. Сергей, будь аккуратен за рулем, уступай больше дорогу, улыбайся напротив проезжающих машин. Это тебе поможет сохранить спокойствие за рулем и быть добрым.

слово запомнила, а вы-то все забыли. Зашитая петелька, завязанный хвостик,

0: 92.6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество проверенное время.
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
6: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68, 8 968 809 59 68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8 496 72 76 123, 8 496 72 76 123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
7: И первый час вечернего Чехова у нас, к сожалению, подошел к концу. Как-то незаметно он быстро пролетел. Было две заявочки, уже прекрасно. И я, кстати, напоминаю о том, кто еще не успел поздравить даже в понедельник, хотя это только начало недели, но тем не менее, праздники же никто не отменял по понедельникам в том числе, поэтому я предлагаю все-таки вспомнить, у кого сегодня день рождения или, может быть, какой-то приятный момент в жизни, да, с которым, ну, можно просто человека поздравить или просто позвонить и спросить, как у тебя дела. Помните о том, что внимание людям, которые бывают одиноки в этой жизни, оно очень важно. Вот ничего нет важнее какого-то элементарного просто звонка. Вы знаете, вот у меня 4 собаки, я всегда прихожу домой, и, например, там я очень хочу есть, там, пить, раздеться быстрее, там, да, и они вокруг меня прыгают, там, царапают мне колготки. И я когда там начинала подкрикивать, там, думаю, ну что вы делаете, ну подождите. А они так садились на меня, уши складывали, и вот так вот на меня смотрели, и я понимаю, да и вообще наплевать на эти колготки, то есть насколько тебя собаки ждут. Они тебя ждут, им нужно просто элементарное внимание. Точно так же ждут взрослые родители, престарелые, да, точно так же ждут вас дома, дети, да. И когда мы отбрыкиваемся от близких нам людей, которые очень хотят нашего внимания, это потом так больно становится, если честно. Вот, поэтому я теперь, когда прихожу домой, я учусь давать внимание собакам, потому что я понимаю, что когда мне понадобится внимание, оно мне обязательно будет, то есть я учусь, чтобы мне в ответ это пришло. Это очень трогательно, вы знаете, я бросаю

сумки, я сажусь на пол и начинаю с ними играть. Поэтому помним о наших близких, которые чье внимание, возможно, мы чуть-чуть недооцениваем. И также я напоминаю вам, что вы можете свое внимание уделить своим близким по телефону нашего радио Комета 8-916-244-0044. Это телефон Макс, на который вы можете написать свои приветы, пожелания какие-то, поздравления и просто напомнить о том, что вы есть кому-то с какой-то любимой песней, просто заказать. Итак, я повторю, 8-916-244-0044, телефон радио Комета на Макс. Я жду с удовольствием ваши заявки. А так как в прошлый блог Ирина Пегова поздравила своего сына Сергея с получением прав, я почему-то так задумалась, у меня такие мысли по ДПС пошли. Я вообще люблю общаться с ДПС, не поверите. Мне нечего бояться, у меня всегда все страховки и права в порядке. Вот. И у меня всегда почему-то хорошее настроение, когда меня останавливают. Очень меня любят останавливать утро раненько, когда я еду в парк гулять. Когда у меня сзади 4 собаки, опять же, да, когда у меня открыты окна, они же, ну, ловят всегда, по выходным это обычно бывает, они там стоят, да, там в 7-6 утра, и они уже меня ловят, а я уже еду и улыбаюсь. Я прям окно открываю, я говорю, ребята, я не ваш клиент. Я говорю, мне очень было бы приятно с вами пообщаться. Они уже улыбаются, понимают все. Я говорю, ребят, я бабахнутая зожница, я не пью, не курю, я говорю, я не ваш клиент. Но говорю, приветствую, молодцы, стойте, ловите. Потому что, ну, я считаю, что вообще по жизни, в принципе, алкоголь – это зло, да? Потому что под алкоголем проходят все всякие там и убийства, и аварии, и вот, ну, вот куда ни ткнись, да, какие-то состояния аффекта, хотя там людей пытаются оправдать, все это проходит под алкоголем, поэтому я категорически против алкоголя, вот, но... К сожалению, мое мнение, оно не всегда влияет на политику нашей страны. Поэтому в любом случае я за то, чтобы ловили, но вот меня всегда отпускают. Они на меня смотрят, как бы, ну, говорят, ну все, мы по вам видим. А я уже такая еду обычно, там, йогу сделавшая, то есть я такая вся свечусь, то есть я даже не опухшая после сна. Вот, потом еще вам пару раз, ну, вот какая тема ДПС пошла сегодня, расскажу пару интересных случаев про ДПС, как я там, ну, общаюсь, как я столкнулась, вот, как меня и спасали, и, в общем-то, и наоборот. Вот, поэтому расскажу много интересных моментов. Я думаю, что вот в следующем часе мы это все и закроем. А сейчас, в завершении часа, я поставила вам мелодию без слов, такую расслабляющую. Пусть вам после рабочего дня немножко, ну, успокоит ваши умы и голову. Просто послушайте, не слушайте, слова слушаться не надо, ничего не надо делать. Просто будьте на волне. Радио Комета. И с вами я, Анна Донрой, в завершении часа. Your Melody, Besso.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова заявил, что при проверке электросчетчиков в многоквартирных домах, где жильцам начисляются гигантские суммы за электричество на общедомовые нужды, нарушений не выявлено. Людям при этом ежемесячно выставляются счета на несколько тысяч рублей за лампочки в подъезде. В присутствии жителей и ответственных лиц специалисты компании «Мосэнергосбыт» сняли контрольные показания, обошли каждый дом, чтобы высчитать фактическое потребление всего дома в киловатт-часах, вычесть из него индивидуальные показания жильцов. Проверки прошли на улицах Гагарина, Русская, Вишневый бульвар, Чехова, Ильича и в деревне Крюково, заявил Собакин. И добавил, что по итогам проверки замечаний не выявлено. Сейчас проводится анализ помесячных показаний данных со всех квартирных счетчиков и нежилых помещений, написал чиновник в своем телеграм-канале. Жильцы многоквартирных домов, которым вот уже более полутора лет, плюсом к индивидуальному потреблению приходят огромные счета за электричество на общедомовые нужды, надеются, что причина завышенных начислений все-таки будет найдена, а уплаченное сверхпотребленного возвращено. Напомним, что этой проблемой администрация Чехова начала заниматься только после того, как собственники записали видеообращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву, так как на уровне муниципалитета в течение полутора лет их последовательно игнорировали. Более 15 тысяч случаев размещения незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП выявили энергетики в Чехове с начала года. Это рекордный показатель в Московской области, что может свидетельствовать о недостаточном контроле. Всего в регионе было обнаружено 187 тысяч незаконных подвесов. Это создает угрозу для энергобезопасности, приводит к технологическим авариям и отключениям электричества, а также мешает ремонту электросетей. Многодетную мать из Чехова суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно по обвинению в торговле детьми. Наталья Патока, основательница приюта для женщин в Чехове «Время перемен», и ее подруга Юлия Логинова из Москвы получили условные сроки по делу о торговле детьми. Условный срок получил также супруг Натальи Патоки Николай Патока. Степень тяжести наказания с тяжкого на среднюю была изменена в связи с деятельным раскаянием, пишет ТАСС. Всего фигурантами этого дела значились по меньшей мере 19 человек. По версии следствия, подозреваемые занимались организацией родов, обеспечивали беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продуктами питания, лекарствами, медицинской помощью. А после родов забирали младенцев и оформляли их как своих, используя поддельные документы. Ситуация на заправках в Подмосковье контролируемая, об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно. Мы делаем все, чтобы ситуация нормализовалась, цитирует чиновника Интерфакс. На вопрос, удастся ли добиться нормализации объемов топлива, необходимых региону, губернатор ответил: делаем для этого все возможное. Во дворах многоквартирных домов Московской области должны быть выделены места для пожарной техники. Вступили в силу новые правила благоустройства. Ключевым нововведением является требование к оборудованию дворовых территорий специальными площадками для установки пожарной техники. Эти площадки должны соответствовать утвержденным методическим рекомендациям и обеспечивать беспрепятственный подъезд пожарных машин. Размещение личного транспорта на обозначенных площадках строго запрещено. В настоящее время МЧС совместно с главами округов, профильными органами и управляющими компаниями определяют оптимальные места для размещения таких площадок, разрабатывают детальные планы и графики их обустройства.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 25 градусов. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 90.

0: 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио Комета».
1: Включаю.
0: Комета. И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: И в новом часе мы открываем снова «Вечерний Чехов». С вами сегодня я одна, к сожалению, Анна Донрой. Ну, не к сожалению, наверное, просто сегодня с вами я одна, Анна Донрой. И я напоминаю о том, что сегодня я принимаю заявки все по тому же телефону «Радио Кометы» на наш мессенджер «Макс». 8-916-244-0044. Не стесняйтесь, пожалуйста, взять телефон в руки, набрать этот телефон, записать у себя в телефоне как «Радио Комета Макс». И пишите, пожалуйста, ваши заявки, ваши какие-то добрые слова.

приветы близким людям, поздравления, в конце концов, песни, которые вы хотите услышать в этом часе. До 8 часов с вами я, поэтому даю вам полет фантазии. И сегодня тема ДПС, как-то я так аккуратно ее затронула, и вот хочу ее продолжить. У меня куча всяких интересных историй, связанных с сотрудниками ДПС. Вы знаете, ну, наверное, раньше, когда вот там я выпивала, там, может быть, да, как-то я боялась, что, может быть, там меня вот где-то там что-то, ну, хотя я пьяная за руль не садилась, редко это было, но, тем не менее, я была очень аккуратна, вот, и сейчас я противница того, что вообще выпившие люди садятся за руль, и четко прям вот готова посодействовать для того, чтобы это все как бы предотвратить. Поэтому, ну, будьте аккуратны за рулем. Вы просто помните о том, что, ну, ваш какой-то один каприз, он может сыграть в жизни других людей. Все-таки реакция за рулем, она чуть-чуть притупляется. И я хочу рассказать вам один случай, когда... Ну, не один, кстати, у меня много всяких слов, случаев. Один из случаев, когда мы как-то ездили, проводили детокс-программу с мужем, там, лет, наверное, 8 назад, в Сочи, ездили на машине, дорога дальняя, как бы, да, и перед тем, как, ну, чтобы муж сел за руль, он лег спать на заднее сиденье. А я впереди еду одна, у меня как бы играет музычка, все хорошо, мы уже выезжаем из Сочи, это день там какой-то, ну, в общем, все как бы прекрасно, вот, меня останавливает сотрудник, и мы так мило с ним разговариваем, он так мне что-то там говорит, что-то там проверяет, отдайте страховочку, там, проверяет, потом такой говорит, а муж моего не видит, он лежит, спит, и он говорит, а у вас есть кому сесть за руль? Я говорю, а зачем? Ну, как бы, я не пью, не курю, у меня как бы все в порядке, документы в порядке. Он такой говорит, вы уверены? Я говорю, ну, конечно, как это я могу быть не уверен? Что у меня не все в порядке. Я на дальнюю дорогу. Мы ехали, все подготовились. Он мне просто права показывает и говорит, посмотрите на дату своих прав, дату окончания. И вы знаете, я смотрю на дату окончания, я 2 года езжу по просроченным правам. У меня волосы на голове зашевелились. Я говорю, в смысле? Это как? Он говорит, вот так вот. Ну, в общем, там что-то нас много не наказали, мы настолько с ним душевно поговорили, он какой-то там штраф такой маломальский выписал. Олег сел за руль, но потом в любом случае я пересела. Но просто вот такая ситуация со мной произошла. Будьте бдительны, смотрите документы, смотрите. Ну, страховки они сейчас сами напоминают. Там смс-очки приходят, у вас заканчивается страховка, как бы это их деньги, там, как бы, да, и они такой уровень сервиса сделали, что, ну, чтобы им было приятно работать. Именно с этой страховой компанией. А вот по правам, представляете, вот у меня такая вот ситуация была. Поэтому будьте бдительны, смотрите, когда у вас права заканчиваются, чтобы в такую ситуацию не попасть. И мне пришла еще одна заявочка, очень такая теплая и добрая. Привет, Радио Комета и Анечка. Привет. Спасибо за напутствие передать близким привет и быть внимательнее к любимым людям. Сразу повеяло теплом и захотелось придвинуться ближе к мужу. Слушайте, вот это вот прям вот, наверное, ради этого я только и выхожу на радио для того, чтобы вот это все озвучивать. Ваши, ну, то, что я могу что-то вам дать приятное. Слушаем вас с мужем Андреем и я, Анна, в машине. Едем домой из Москвы в небольших пробках. Поставьте, пожалуйста, песню «Около тебя, елка». Ну, вот это самая такая хорошая песня для того, чтобы придвинуться ближе к мужу в пробках. Слушайте, нет ничего лучше ехать вдвоем в машине, когда вы отрезаны от мира, и просто наслаждаться обществом друг друга. Ребят, пусть вам прям будет хорошо и от этой песни, и от этого вечера, и пусть вам просто повезет. Просто даже за такие хорошие слова большое вам огромное, большое вам огромное, огромное большое. В общем, спасибо. Около тебя.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: И в продолжение «Вечерного Чехова» с вами я, Анна Дондрой. Продолжаю принимать ваши поздравления, комментарии, теплые слова для ваших близких людей. И рассказывать сегодня, вот почему-то у меня такая стала тема истории из жизни дорожной моей, да, у меня 35 лет вождения. Стаж, причем я из бывших рыболовов-охотников, я попробовала очень много техники, и у меня такой опыт интересный, то есть на каких-то внедорожниках я там каталась, там, на всяких там ГТС-ках, на гусеничных транспортных средствах, кто не знает эту расшифровку, ну, в общем, прям погоняла. И так интересно вот сейчас, когда уже вот люди начинают только ездить, кстати, вот сегодня поздравляли, там, Сергея, да, Пегова с получением прав. И, кстати, хочу добавить, что вот самый опасный год, это не сейчас, когда вы сели за руль только с новыми правами. Еще сейчас вы аккуратничаете, ездите. И, кстати, Евелина Андреева моя, которая сегодня получила диплом, моя подружулька тоже недавно сдала на права и поехала. И вот хочу всем сказать, что вот сейчас у вас безопасное время вождения. То есть первый год, когда вы сели, вы еще будете аккуратничать, вы будете переживать самое опасное место, самое опасное время для вождения автомобиля. Это год после получения прав. Вот как только вы год поездите, вот как будто у человека в голове создается какой-то щелчок, да, и он начинает лихачить, он начинает себя чувствовать таким ферзем за рулем. Он такой одной рукой вводит, другую уже там на подлокотник кладет, уже такая там, кто курит, там сигарета в зубах. Ну, честно вам скажу, ребят, то есть это выглядит смешно. То есть если вы хотите быть взрослыми, водите, пожалуйста, автомобиль по-взрослому. То есть вот эти вот какие-то понты, ну, я не побоюсь этого слова, дешевые, да, они только показывают в вас вашу такую, я это называю, юношеский максимализм. То есть держите руль двумя руками. Вы знаете, вот, ну, даже уже профессиональные водители, мне кажется, сейчас вот ездят как-то более аккуратно, более спокойно. Я нагоняла свое время, но я, как всегда говорила моя мама, я из тех русских, которые не любят быстрой езды, поэтому, ну, слава богу, меня как бы Бог уберег, да, именно вот от скоростных каких-то моментов, но есть люди, которые любят скорость, и это может навредить не только вам. Но предохранять вас быстрой скорости, ну, к сожалению, вряд ли кто-то там послушает, если там человек-гонщик, да, по своей натуре. Ну, и, кстати, тоже могу сказать, что скорость вождения, она не зависит от вашей безопасности. Тоже вот такой момент есть, потому что я как-то была во Владивостоке, нас катал, наш общий друг, он автогонщик, то есть он конкретно в ралли участвует, он, в принципе, по определению не умеет медленно ездить, то есть ему неинтересно, вот. У него такие гоночные машины, такие мини постоянные. И он нас катал по Владивостоку, показывал нам экскурс. То есть, можете себе представить, то есть целый день мы с ним. А так как я быструю езду боюсь, я говорю, так, я буду себя перебарывать. Я все свои страхи всегда прохожу. То есть, если я что-то боюсь, я, например, боялась лошадей, я пошла на конный спорт, я боялась высоты, я прыгнула с тарзанки. Вот. Я боялась серфинга, я встала на серфинг. Ну, в общем, здесь то же самое. Я говорю, нет, я буду сидеть впереди. Я сажусь вперед, пристегиваюсь. Я могу сказать, что он меньше 150 по городу там не ездил. Но причем мы ездили в такие времена, когда там не было пробок, там, где он мог. То есть, ну, давайте так, не меньше 150, конечно, там прям приврала сейчас. Ну, где-то не меньше сотки точно, но по городу сотка ехать, вы сами понимаете, это не так мало. Вот. Ну, и, соответственно, куда-то, если мы за город вырывались, то есть мы постоянно ехали со скоростью прям там 130 хорошо, там, плюсом. Вот. Я вам могу сказать, что я с этим человеком, кстати, Олег Барабанов, я даже как сейчас помню его зовут, вот, вы знаете, мне с ним было ехать спокойнее, то есть я тот человек, который боится скорости, чувствуя профессионализм водителя, я чувствовал себя спокойно, поэтому вот будьте профессионалами, но не гоняйтесь за скоростью, нагоняйте, пожалуйста, просто свои навыки, и даже через 2 года еще больше понты открываются, вы просто об этом помните. Будьте взрослыми за рулем, смотрите по сторонам, когда перестраиваетесь, и обязательно смотрите при перестройке в мертвой точке, потому что если вы включили поворотник, это не значит, что кто-то его увидел, и вы обязательно поедете. Вообще просто не выключайте поворотники, даже когда вы едете один в каких-то темных переулках. Просто пусть это у вас будет привычка, это вам напутствие. А сейчас «Солнце Монако», Люси Чеботина, уже такая избитая песня, но я ее очень люблю, она несет такой позитивный заряд, пусть у вас это поднимет вам настроение сегодняшним вечером. Поехали!

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов. На радио «Комета» 92.6 FM.
5: И я вернулась к вам снова с историями о своей дорожной жизни. Что-то меня прям сегодня навеяло, и столько интересного, оказывается, и даже не успею вам рассказать еще до конца этой программы «Вечерний Чехов». Но, тем не менее, с вами сегодня я, Анна Донрова, стараюсь поднять вам вечер понедельника, настроение. Поднять вам вечер понедельника? Нет, я не буду вам поднимать вечер понедельника, я подниму вам настроение. Постараюсь поднять вам настроение в вечер понедельника, потому что такой серьезный день. Кстати, кто работает в графике в таком не 5-2, там с понедельника по пятницу, 2 выходных. Вы знаете, я как-то очень долго, ну, я просто в таком свободном графике работаю, но работаю, и выходных, так как я занимаюсь недвижимостью, у меня, к сожалению, кстати, уже не то, что к сожалению, уже даже привыкла, я не отдыхаю на выходных, потому что это самые мои рабочие такие дни, но могу вам сказать, что я для себя полюбила как выходной понедельник. Вы знаете, это говорят, понедельник день тяжелый. Вот я прям себе в голове это откладываю. Понедельник день тяжелый, ну и пусть, а он у меня будет легкий. Я буду отдыхать. И вы знаете, я

Сегодня прям не могу сказать, что там мега отдохнул, но я потратила время на себя, я позанималась йогой, я там съездила, искупалась в купели. В общем, я сегодня потратила день на себя и помимо мелких каких-то дел. Поэтому если у вас какие-то есть убеждения внутри, что, например, там вот понедельник тяжелый день, да сделайте его для себя легким, да? Или, например, войдите в это настроение работы, например, что как будто уже пятница. То есть все в нашей голове, и мы можем это все изменить. А у нас пришла еще заявочка. Что-то сегодня мои знакомые оживились. Ну, не все, но вот одна из. Одни из. Анюта, привет. Пишет Люба. Слушаем тебя в эфире «Семья Дунаевых». Сидим за семейным столом и передаем привет друг другу. Мама Люба, папа Владимир, бабушка Ольга Ивановна и дочки Олеся и Алена. Я присоединяюсь. Просто передают привет. Люди просто сидят и нам написали. Ну, это очень здорово. Ольга Ивановна, 100 лет вас не слышала, не видела. Большой от меня привет. Олеся, Володя. В общем, ребят, рада вас читать. Рада, что вы меня слушаете. Рада, что присылаете сообщения. Кстати, наши сообщения вы можете также прислать, как и семья Дунаевых, на телефон, на номер телефона в МАКС 8-916-244-00-44. На телефон «Радио Комета» и заказать любую песню для вашего близкого человека. И Люба пишет, поставьте, пожалуйста, песню для нашего единственного мужчины за столом. Володя, песня для тебя. «Серьга», «Страна чудес», прекрасная песня. Она прозвучит сразу после того, как мы закончим этот болтальный блок. Вот. И я еще хочу вам немножко про ДПС рассказать. Надо было, наверное, завершить все-таки, войти, прям влететь в эту «Страну чудес». Да, Володь, ну подожди чуть-чуть, у меня еще есть время проговориться. И я вообще люблю общаться с ДПС, потому что, ну, они тоже люди, и на работе тоже киснут порой, так и им скучно. И когда я, например, на дальней дистанции еду, особенно одна, ну, не особенно, а скорее, когда я одна, не одна, я не останавливаюсь так просто поболтать. А так мне надо передых поболтать, и я вот как раз на каких-то постах, которых там уже сейчас мало стало, вот, я останавливаюсь и с сотрудниками ДПС просто мило разговариваю. Они почему-то так смотрят, типа, что я остановилась? Я говорю, ребята, я поговорить. Они такие, понятно, там, типа, московские номера. Вот, и я очень часто с ними просто разговариваю. Вот просто за жизнь, как говорится, просто о жизни рассказываю какие-то интересные истории. Откуда еду, ну, какие истории прям интересные. Откуда еду, о чем думаю, как мне скучно, как ноги устали, поприседаю, попрыгаю, пожмем руки и еду дальше. И в следующем блоке я вам расскажу еще одну интересную историю, как у меня чудом не отняли права. Вот, ну, в общем, интересно, действительно, много историй, связанных с обращением к высшим силам, которые работают на 100%. Итак, для семьи Дунаевых, для Владимира, единственного мужчины за столом в семье Дунаевых на сегодняшний момент, «Серьга», «Страна чудес», слушаем, не приключаемся, еще один блок, и я думаю, что пару интересных историй, парой интересных историй я смогу вас удивить и повеселить в этот

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: И завершается программа «Вечерний Чехов». К сожалению, это последний выход мой в эфире. Я сегодня вела с вами эту программу. Я Анна Донрой. Ну, наверное, рано еще благодарить за то, что вы были с нами. Я еще пару историй хочу рассказать. Сегодня тема у нас, ну, не у нас, а я, которую задвинул сегодня тему. Я рассказываю свои истории про общение с сотрудниками ДПС. Причем они такие достаточно позитивные, интересные. Вот, просто нужно соблюдать правила, быть трезвым за рулем, и все остальное тогда у вас с сотрудником ДПС будет максимально позитивное. У меня был один случай, когда мы ехали по Москве. У нас была полная машина, впереди сидел бывший муж, сзади сидела моя мама, вот, которая очень нервничала в Москве, потому что мы там куда-то опаздывали, я, в общем, там немножко лихачила, и мама чуть-чуть так это нервничала. И получается так, что мы на одном из светофоров на улице Вавилова, очень хорошо помню эту ситуацию, мы сворачивали на третье транспортное кольцо. Кто знает, это со стороны улицы Орджоникидзе. Вот. Там есть такой светофор, то есть там стрелка налево, и там постоянно пробка. Ну, то есть там постоянно, там невозможно выехать четко на стрелку и там закончить. И тут уже стрелка отморгала,

И я понимаю, что я только сейчас смог туда проехать. Я за эту стрелку и тут же прям вижу, что мы уже просто на красный свет светофора поворачиваем. Я поворачиваю, и стоит сотрудник ДПС, и он такой прям уже жезлом стучит по руке. И я прям такая смотрю, я понимаю, что все, ну а мне больше ехать некуда. Я просто выруливаю на него. А перед нами ехала большая такая газель, ну, с кузовом, с большим крытым тентом, вот, и я за ним еду, я такая: мама, срочно молимся, я такая прям сразу молитву просим, у кого там, с кем вы, кто общаетесь, обращаемся к высшим силам, мы просто такие закрыли глаза, подняли это, и все такие там по-своему, кто на какой волне, в общем-то, попросили максимального решения вопроса в положительную сторону. Вот я вам клянусь, я просто вам клянусь, что мы когда повернули, проехала вот эта газель, а ДПСников просто не было на этом месте. Мама говорит: Аня, у меня шевелятся волосы. Я говорю: я вам говорю, общайтесь с высшими силами. Я, можно даже сказать, призыв делаю. Причем я ни к какой религии никого не призываю. Я никогда никому ни в какую веру не обращаю. Ребят, ну просто помните о том, что мы ходим под этими небесами, да, и в этой жизни происходят чудеса, и чудеса эти можем творить мы сами. И я в каждой программе об этом говорю, что чем чище вы, чем чище ваше настроение, чем чище ваши мысли, чем чище ваше питание, чем вы спортивнее, да, чем вы больше вырабатываете каких-то вот этих вот положительных вибраций и эмоций, тем лучше ваша жизнь по всем пунктам. Она реально, вот так вот такие чудеса и происходят, только просто кто-то называет это чудесами, а я называю это просто, ну, это моя жизнь. И благодарю всегда Вселенную, космос, там, кого угодно. Вы с кем вы общаетесь, того и благодарите. Но нельзя отрицать того, что есть какие-то высшие силы, которые нам помогают в этой жизни. Вот. Рано или поздно мы все равно к ним обращаемся. Поэтому вот такие вот истории, которыми я с вами поделилась. И еще у меня была одна такая тоже история, когда я пошла на обгон ночью через две сплошные на мосту. И я не видела, что сзади ехали сотрудники ДПС, а они на этой части дороги специально дежурят, потому что там постоянно идут фуры, и кто-то все равно их обгонит. И они прям специально ловили. И когда я остановилась, то есть как-то так у меня вышло, у нас разговор сошелся, что-то там про, ну, опять же, там про высшие силы, что-то там про Бога, про веру, туда-сюда, и как-то мы с ним так зацепились. И, в общем, он мне выписал штраф на 1500 рублей, говорит: езжайте с Богом. Я такая: какая прелесть. Когда я приехала, рассказала своим друзьям, что меня, ну, вот так меня оштрафовали, и мне подруга говорит: солдатов на тебя не хватает, он бы тебя точно не отпустил. Я открываю постановление, я говорю: ребят, не поверите, солдатов. Они говорят: не может быть. И я им даю, они смотрят такие: это как? Я говорю: я не знаю. Я просто вот внутри, опять же, просила небеса, чтобы у меня было все хорошо. Поэтому верьте, пожалуйста, верьте в себя в первую очередь, верьте в то, что мы можем в этой жизни творить все. Я благодарю всех за сегодняшний вечер, за заявки, которые вы присылали, за то, что меня слушали. И хочу зафиналить, то есть сегодняшний вечер закроют две, кстати, композиции. Если трай пинг пройдет уже в конце, то будет вам трай. Вот. А сейчас Lone Miller Development, очень веселая композиция, закроет этот час и нашу программу. Я всех еще раз благодарю за эфир. Всего вам самого замечательного. Пока-пока.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Глава Чехова заявил, что при проверке электросчетчиков в многоквартирных домах, где жильцам начисляются гигантские суммы за электричество на общедомовые нужды, нарушений не выявлено. Людям при этом ежемесячно выставляются счета на несколько тысяч рублей за лампочки в подъезде. В присутствии жителей и ответственных лиц специалисты компании «Мосэнергосбыт» сняли контрольные показания, обошли каждый дом, чтобы высчитать фактическое потребление всего дома в киловатт-часах, вычесть из него индивидуальные показания жильцов. Проверки прошли на улицах Гагарина, Русская, Вишневый бульвар, Чехова, Ильича и в деревне Крюково, заявил Собакин. И добавил, что по итогам проверки замечаний не выявлено. Сейчас проводится анализ помесячных показаний данных со всех квартирных счетчиков и нежилых помещений, написал чиновник в своем телеграм-канале. Жильцы многоквартирных домов, которым вот уже более полутора лет, плюсом к индивидуальному потреблению приходят огромные счета за электричество на общедомовые нужды, надеются, что причина завышенных начислений все-таки будет найдена, а уплаченное сверхпотребленного возвращено. Напомним, что этой проблемой администрация Чехова начала заниматься только после того, как собственники записали видеообращение к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, так как на уровне муниципалитета в течение полутора лет их последовательно игнорировали. Более 15 тысяч случаев размещения незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП выявили энергетики в Чехове с начала года. Это рекордный показатель в Московской области, что может свидетельствовать о недостаточном контроле. Всего в регионе было обнаружено 187 тысяч незаконных подвесов. Это создает угрозу для энергобезопасности, приводит к технологическим авариям и отключениям электричества, а также мешает ремонту электросетей. Многодетную мать из Чехова суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно по обвинению в торговле детьми. Наталья Патока, основательница приюта для женщин в Чехове «Время перемен», и ее подруга Юлия Логинова из Москвы получили условные сроки по делу о торговле детьми. Условный срок получил также супруг Натальи Патоки Николай Патока. Степень тяжести наказания с тяжкого на среднюю была изменена в связи с деятельным раскаянием, пишет ТАСС. Всего фигурантами этого дела значились по меньшей мере 19 человек. По версии следствия, подозреваемые занимались организацией родов, обеспечивали беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, продуктами питания, лекарствами, медицинской помощью. А после родов забирали младенцев и оформляли их как своих, используя поддельные документы. Ситуация на заправках в Подмосковье контролируемая, об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно. Мы делаем все, чтобы ситуация нормализовалась, цитирует чиновника Интерфакс. На вопрос, удастся ли добиться нормализации объемов топлива, необходимых региону, губернатор ответил: делаем для этого все возможное. Во дворах многоквартирных домов Московской области должны быть выделены места для пожарной техники. Вступили в силу новые правила благоустройства. Ключевым нововведением является требование к оборудованию дворовых территорий специальными площадками для установки пожарной техники. Эти площадки должны соответствовать утвержденным методическим рекомендациям и обеспечивать беспрепятственный подъезд пожарных машин. Размещение личного транспорта на обозначенных площадках строго запрещено. В настоящее время МЧС совместно с главами округов, профильными органами и управляющими компаниями определяют оптимальные места для размещения таких площадок, разрабатывают детальные планы и графики их обустройства.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 25 градусов. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».

0: и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
0: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: am Ice MC, and I'm plopping in my pants.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
4: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
5: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
6: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
5: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
6: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
7: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

Сенск впервые упоминается в Никоновской летописи в 1146 году. Название произошло от небольшой реки Мцена, впадающей в реку Зуша. На берегу Зуши возвышалась крепость, которая из-за естественных водных преград была практически недоступна для захватчиков. Но, тем не менее, в 1238 году город был разрушен Батыем. А с 1320 года Мценск находился под властью Литвы и окончательно вошел в состав русского государства только в 1505 году. Статус города Мценск приобрел в 1778 году. Путеводитель. Город находится в 56 километрах от Орла. На левом высоком берегу реки Зуши расположены старый центр города, большинство церквей и железнодорожный вокзал. На правом берегу находится современный центр города. Через железнодорожную станцию Мценск проходят пассажирские поезда из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Днепропетровска,

0: Исторический телеграф.
1: Мценск знаменит как один из центров кружевоплетения в России. В 1899 году тут была открыта школа кружевниц, снабжавшая кружевами императорский двор. Мценское кружево продавалось в Англии, Франции и Турции. Отличительной особенностью кружева является использование геометрических мотивов. По сравнению с вологодским кружевом, узор в нем менее плотный и насыщенный, поэтому кружево выглядит более воздушным. Мценск известен как место действия произведений Николая Семеновича Лескова «Леди Макбет» Мценского уезда и «Левша». В доме, где жила прототип «Леди Макбет», сейчас находится городское отделение УВД. В Мценском уезде провел детство Иван Сергеевич Тургенев. В 15 километрах от Мценска находится родовое имение Тургеневых «Спасское Лутовиново». Это имение, описанное в произведениях Тургенева, дает прекрасное представление о том, что собой являли родовые дворянские гнезда.
2: Как красиво! Природа Мценского района является воплощением классического русского пейзажа. Обрывистые берега, колокольни, деревянные домики, реки, озера, леса и заливные луга – все это красочные составляющие окрестностей города, которые привлекают сюда немало любителей отдохнуть от городского шума и суеты. Отдыхающим в Мценске рекомендуем посетить музей кружева и Мценскую художественную галерею. В 8 километрах от города можно поисследовать руины усадьбы Шереметьевых, а в самом городе попить чудесной воды из источника Иоанна Крестителя, который находится у подножья Соборной горы, у слияния Мцены и Зуши. Ну а впереди нас ждет Астрахань. Там, на неведомых дорожках. Радио Комета. 90.

0: примета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 542 64 от 24.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Искать тебя в толпе уже.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета. 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Чехове 22 часа.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На «Радио «Комета».
3: «Радио «Комета». 92,6

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Эту песню многие называли самой красивой песней на английском языке и, возможно, самой прекрасной композицией эпохи рок-н-ролла. Кроме того, встречались даже заявления, что это величайшая песня, когда-либо написанная человеческим существом. Речь о шедевре знаменитого Рэя Дэвиса и группы Kinks «Waterloo Sunset».

Песня была написана в конце 60-х. Дэвис неоднократно рассказывал о том, что «Waterloo Sunset» является для него очень личной композицией. Она имеет особое отношение к его детским впечатлениям, юношеским переживаниям, воспоминаниям о первой любви. «Waterloo — это район Лондона, который всегда был для меня очень важен», — рассказывает Рэй в своей автобиографии. «Когда я был мальчишкой, отец водил меня туда на фестиваль Британии в 51-м. Когда мне было 13, я тяжело заболел, и окна моего отделения больницы выходили на реку и парламент. Когда я учился в школе искусств, у меня была пересадка на станции Waterloo. Подростком я часто гулял со своей девушкой по мосту Waterloo. Эти мысли крутились у меня в голове годами, а затем неожиданно появилась песня. Слова и мелодия слились воедино очень быстро, почти как будто эта песня сочинила меня, а не наоборот». Однако, несмотря на рассказы Рэя о его духовной связи с Waterloo, похоже, что композицию он писал с мыслями о другом месте. Это выдержки из другого интервью музыканта. «Источником вдохновения для меня стал Mersey Beat, музыкальное издание с редакцией в Ливерпуле. Ливерпуль – мой любимый город, и песня изначально называлась «Ливерпуль Sunset». Там группу лучше всего принимали на всех гастролях». Бытует мнение, что Рэй решил поменять название из-за выхода композиции «Penny Lane» группы Beatles, посвященной автобусной станции в Ливерпуле, где часто встречались юные Леннон и Маккартни. Возможно, Дэвис побоялся, что его упрекнут в заимствовании идеи. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Многие слушатели решили, что трек был посвящен отношениям популярных актеров Терри Стампа и Джули Кристи. Эта версия основной идеи «Waterloo Sunset» была очень популярна, хотя Дэйв категорически ее отрицал. В мае 1967-го песня была издана синглом, она добралась до второй строчки британского чарта. Интересен и тот факт, что анализ композиции входит в учебную программу многих британских художественных школ.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио Комета.
2: 92,6 FM.
3: День сегодня выдался знойный, очень невыносимый.

0: Комета. Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: песне «Трава у дома» группы «Земляне» изначально существенно отличался от того, что позже приобрел колоссальную популярность. Это была композиция о тоске по отчему дому, которую мастерски смогли передать авторы. В ней была трава, был сарай, были глаза коровы, но о космонавтах не было даже упоминания. Но затем авторы кардинально переделали текст и придали песне другое звучание. Группа «Земляне» сумела сделать творение Владимира Мигули и Анатолия Поперечного поистине всенародным любимым хитом. Ей присвоен официальный общественный статус «Гимн российской космонавтики». Причиной невероятной популярности хита среди первопроходцев космоса раскрыл известный космонавт Алексей Леонов. Она звучала, когда космонавты выходили из гостиницы. Включали песню с этими словами громко-громко. Они как ничто передают настроение.
1: Земля в иллюминаторе.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио. Комета.

Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM.